0: смены каждый день. Ёбаная эта сука, за примерно 20 тысяч я ее продам в Россию. Над ней будут издеваться и убьют эту скотину. Здесь все люди убегают, здесь за деньги убивают. Я насрал на эту жизнь, здесь никто не помогает. Потому что я беру сразу карандаш в руку, сочиняю и пишу. Это все, что мне осталось, это то, что я люблю.
1: Ah, Sie spielen Gitarre?
2: Wie bitte?
1: Sie spielen Gitarre?
2: Katastrophal. Spielen Sie?
1: Ah, eigentlich nicht. Ich kann nur einen Song.
2: Oh, na los.
1: Nein, so gut kann ich ihn auch wieder nicht.
2: Kommen Sie, ich verspreche auch, dass ich nicht lache. Bitte.
3: Ja, 2007, Scooby-Doo Remix. Seelenheil, ja, ja.